0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Обои на любой вкус и кошелек.
8: Светильники,
9: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
9: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
10: И не надо.
9: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
0: Реклама на Лидер FM.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем доброе утро! 22 июля на календаре. С вами снова Аня Белявцева и лучшая музыка на волнах Лидер FM. Надеюсь, вы уже проснулись и готовы начинать новый день. Впереди у нас много интересных новостей, гороскоп и прогноз погоды. Ну а прямо по курсу группа «Пицца». Делай громче!

0: Говорим о праздниках и событиях этого дня. Всемирный день мозга отмечается 22 июля. День призван напомнить о необходимости поддержания здоровья головного мозга. Этот орган, с одной стороны, довольно хорошо изучен, с другой, многие происходящие процессы внутри до сих пор малопонятны. А вот ряд заболеваний либо плохо поддаются лечению, либо, к сожалению, вообще не лечится. Так что Всемирный день мозга – это повод вспомнить, что для его нормальной работы важны регулярная физическая активность, здоровый сон и вот отказ как раз-таки от наших вредных привычек. Но также стоит напомнить, что есть полезные продукты, насыщенные жирами и кислотами. Это жирная рыба и морепродукты, а также орехи, семена чиа и льняное масло.
1: Наша музыка.

День спунеризма отмечается 22 июля. Спунеризм – это такая речевая игра, когда человек случайно или намеренно ради шутки путает части рядом стоящих слов. Например, когда мы, задумавшись, просим в магазине филинное курье. Или когда называем барабанную перепонку перепонной барабанкой. Просто потому, что это звучит забавно, ну или случайно, так получается сказать. У праздника есть вдохновитель. В этот день родился профессор Уильям Спунер. Он был умным и образованным человеком, ну, немножечко рассеянным. И вот о его особенной манере речи профессора ходили шутки даже за пределами Оксфорда. Ну, интересный праздник, напоминает, что мы все живые люди и также можем ошибаться. Ну, правда, такое бывает. Часто я говорила «филинное куре». Ну, ничего, повторюсь, мы живые люди, ошибаться – это нормально.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской 22/3 рядом с магазином Светофор. Тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан Хинкальня запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомца в надежных руках.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Время звездных новостей. Астрологический прогноз на сегодня подскажет, как эффективно распределить свои силы каждому знаку зодиака. Овны, будьте внимательны с финансами, избегайте неожиданных трат. Тельцы, уделите время общению, новые знакомства могут оказаться очень полезными. Близнецы, вот ваш оптимизм и энергия помогут легко справиться с повседневными задачами. А вот для раков сегодня не стоит тратить силы на споры, лучше сосредоточьтесь на более продуктивных делах. Львы, вы можете заключить выгодные сделки, ожидайте приятных финансовых новостей. Девы, сегодня отличный день для начала нового обучения или самосовершенствования. Весы, осторожность и терпение позволят вам избежать многих проблем. А вот для скорпионов сегодня день будет происходить легко и просто. Стрельцы, отличный день для встреч с друзьями и проведения времени в приятной компании. Козероги, не бойтесь действовать импульсивно и следовать своим устремлениям, даже если они необычные. Водолеи, готовьтесь к многообещающим встречам или новым поворотам в жизни. Рыбы, сейчас самое время начать реализовывать свои старые идеи и мечты.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Всем большой привет! Переходим к погоде. Да, глядя в окно, кажется все мрачно и серо, но Белгидромет сообщает, что сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 19 градусов. Так что кратковременные осадки – это уже хорошо. Спасибо, что не целый день дождь, как говорится. Ну, я не знаю, как вам. Мне, конечно, иногда нравится такая погода. В этом есть что-то такое романтичное. Ну, конечно, правда, не хочется вылезать из под одеяло. Поэтому, солнце, услышь нас, нам тебя не хватает.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

День отельного лебедя отмечается сегодня. Лебеди из полотенец – это отличительный признак курортных отелей во многих восточных странах. Ну, считается, что больше всего их любят в Египте. Появившись как знак особого внимания, они со временем стали предметом шуток и мемов. Всемирной, конечно, эта дата пока не стала, но многие используют ее как повод поделиться в соцсетях лучшими образцами креативных фигур из полотенец. Ну, сейчас, конечно же, не только лебедей делают, еще обезьянок, лепестками роз посыпают, ну и слоники тоже сейчас популярны. Так что, можно сказать, лебедь-первооткрыватель. А почему именно лебедь? Задавались вопросом когда-нибудь? Ну вот лебедя легко узнать по длинной изогнутой шее, поэтому его силуэт хорошо получается даже без мелких деталей. Ну и считается, что один лебедь обычно воспринимается как символ красоты, спокойствия и заботы. А вот пара ассоциируется с любовью и верностью, особенно если их шеи складываются в форму сердца. Поэтому такую композицию часто выбирают для медового месяца, годовщины или романтической поездки.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 22 июля на календаре встречаем новый музыкальный час. Новинка, ты помнишь?
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
3: Океан. Горячий хит от BTS. Впереди новости с погодой и лучшая хитовая музыка.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Около 1800 экскурсантов посетили за 6 месяцев творческую мастерскую льна, созданную на Личине. Об этом рассказали в отделе культуры райисполкома. Уникальный проект реализовали в Доме культуры агрогородка Гончары. Действующая здесь мастерская – единственная в регионе, где старинный процесс переработки льна от тресты до готовых изделий воссоздан до мельчайших деталей. Работники культуры изучили традиционное ремесло, собрали коллекцию старинных приспособлений, которые использовались многими поколениями жителей района, и воспроизвели полный цикл ручной переработки льна. 20 июля в Международный день шахмат в Лидском замке состоялась культурно-образовательная программа «Шахматная ладья сквозь века». Мероприятие позволило посетителям глубже познакомиться с историей шахмат и одной из жемчужин музейной коллекции – шахматной ладьей XIV века. В рамках программы гости узнали, как выглядели шахматы в разные исторические периоды, проследили эволюцию форм и материалов, а также познакомились с особенностями символики шахматных фигур. Все желающие смогли принять участие в играх на территории замка. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифре. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. В Японии рассматривают возможность отмены запрета на размещение в стране ядерного оружия. Снять запрет могут уже до конца года. До сих пор в Японии придерживались трех принципов: страна не должна обладать, ввозить и производить ядерное оружие. Правительство держит курс на милитаризацию, обсуждают возможность создания полноценной собственной армии.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Всем доброе утро! Во время тушения лесного пожара люди получили неожиданную поддержку. К ним присоединилась помощница – коза, которую, как выяснилось позже, зовут Голди. Несколько часов коза следовала за пожарными, тушившими огонь, и вот расчищала кустарники. Голди увлеченно жевала листья, проделала тропу, видимо, полагая, что так она реально помогает. Ну, когда же с важным делом было покончено, животное проводили пожарные до машины, и даже некоторое время она бежала за транспортным средством. Владелицы Голди рассказали, что она очень общительная и любопытная. И вот, увидев людей, она обязательно заинтересуется, что именно они делают. Ну, а пожарные добавили, что хотя никто и не желал от козы, они не ожидал от козы реальной помощи, но она неплохо развлекла и повеселила их. Это тоже было замечательно. Но некоторых животных специально учили тушить пожар, например, лошадь. Процесс обучения лошади для пожарной службы занимал несколько месяцев. Обучение начиналось с самого простого, приучению к крикам людей, шуму пожарной сирены и тому подобное. Лошадь должна была сохранять спокойствие, даже когда вокруг паника. Ну, а потом тренировки, движение в упряжке с тяжелым снаряжением и постепенно отрабатывали быстрый старт. И лошадь должна была буквально срываться с места по сигналу.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Японцам разрешили отказаться от офисной одежды из-за жары. Офисные работники из Японии примеряют новый стиль одежды и порой даже чувствуют себя неуверенно из-за его непривычности. Вот когда на улице стоит летняя жара, деловой костюм сразу начинает казаться не лучшим изобретением человечества. Именно поэтому власти призвали офисных сотрудников отказаться от делового стиля, ну, который уже стал чем-то более вроде униформы. Вот отказаться в пользу футболок, шорт и удобной обуви. Цель проста – люди более легко переживут зной, а в офисах сократятся расходы на кондиционирование помещений. Ну, правда, встречаться с клиентами, одевшись в шорты, решают все-таки далеко не все, но вот главное, что наконец стало ясно, иногда лучший способ повысить производительность труда – это не свариться заживо на рабочем месте. Ну, нам, думаю, не стоит ожидать таких новшеств с нашими дождями. Иногда-то хочется, чтобы теплый плед был разрешен, не говоря уже о летних шортах и открытых футболках.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2016. Подробности на 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро! Вы слушаете Лидер ФМ, с вами Аня Белявцева, и я делюсь и обсуждаю интересные истории со всего мира. Так, мужчина проскакал на голове по лестнице и попал в книгу рекордов Гиннесса. Вот кто действительно дружит с головой, теперь можно узнать в книге рекордов Гиннесса, как говорится. В нее попал житель Китая, который смог буквально на макушке без помощи рук и ног проскакать по лестнице целых 40 ступенек. Ему нельзя было касаться опоры и делать паузы больше 5 секунд. Мужчина преодолел 40 ступенек без помощи рук и ног, только за счет силы равновесия. Представьте. Ну вот по правилам, да, нельзя было касаться опоры, и задерживаться на одной ступени разрешалось не дольше 5 секунд. Предыдущий рекорд был 36 ступеней, держался более 10 лет. И его также установил акробат из Китая. Ну, я смотрю на эти кадры, это действительно выглядит как что-то необычное. Знаете, меня больше поражает другое, как он ловко перепрыгивает эти ступеньки в воздухе. Мужчина просто явно физически подготовлен, поднимает свое тело вверх и легко подпрыгивает. В общем, поздравляю парня с этим удивительным рекордом. Ну, конечно, для меня это выглядит как нечто необычное.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды — компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 19 градусов.

Ну что, доброе утро. Бразильский ресторан показал пиццу с Рафаэлло. Значит, ресторан выпустил блюдо, после которого диагноз сахарный диабет можно ставить прямо по фотографии. Это пицца с Рафаэлло, клубникой и шоколадными бортиками. Ну, стоит сказать, что сладкая пицца – это не новинка, дорогие друзья, но вы даже не представляете, как она вкусно выглядит. Вместо томатного соуса – сладкая основа. Вместо сыра и пепперони – кусочки шарики Рафаэлло. Свежая клубника и щедрые, правда щедрые, кусочки шоколада по бортам. Похоже, мировая кулинария окончательно вошла в стадию, а давай просто перестанем себя ограничивать. И вот шеф-повар по всему миру уже не задается вопросом, можно ли это сделать, они задаются вопросом, а почему бы это, собственно, не сделать. Ну, это же здорово.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy Key. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Бодро врываемся в новый день, 22 июля на календаре, и я вижу, как город оживает. Кто-то уже едет на работу, кто-то уже на самой работе. Ну, а мы, конечно же, начинаем наш новый музыкальный час. Адам Ламберт в этом музыкальном. Эйва Макс также ярко ворвется в наш час. Феникс. Далее первый розыгрыш призов и, конечно же, прогноз погоды.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 25 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В отдаленных деревнях эффективным способом профилактики пожаров и гибели людей на них становятся выездные мероприятия. Работники Лидского РУЧС отправились по маршруту автомагазина, чтобы напомнить сельчанам правила пожарной безопасности. Они пообщались с жителями населенных пунктов Бинейки, Крыницы, Пашунцы. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: Особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону и установке автономных пожарных извещателей. Работники МЧС привели примеры пожаров, на которых благодаря сработке автономных пожарных извещателей удалось избежать трагедии, и рассказали, как поддерживать прибор в исправном состоянии. Не осталась без внимания одна из причин возникновения огненных происшествий в частном секторе – неосторожное обращение с огнем при сжигании растительного мусора. Чтобы предостеречь жителей сельской местности от необдуманных поступков, инспекторы районного отдела МЧС рассказали, как безопасно утилизировать растительный мусор и не стать виновником чрезвычайного происшествия.
3: В Беларуси в июне построили рекордное число квартир с начала года. Это более 13,5 тысяч. Такими данными поделился Белстат. Это почти в 3,5 раза больше, чем в мае. Минская область по-прежнему возглавляет топ-3 самым активным жилищным строительством. Доля жилья для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий также выросла и превысила 32%. Учебное заведение крупнейшего школьного округа США города Нью-Йорк впервые в своей истории внедрят в образовательный процесс человекоподобного робота. Пилотный проект стартует в средней школе города Саламанка. Робот серии М, получивший имя Салли, будет вести уроки у учащихся 11 и 12 классов. Андроид максимально приближен к человеческому облику, способен двигать руками и ногами для жестикуляции, но не может самостоятельно передвигаться по классу.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжение. Оформить заказ можно по номеру +375-29-657-65-65.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Достоверно.
7: Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
10: Отвечайте на наши вопросы вместе. Что делать, если дома случился пожар?
9: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры. Вызвать спасателей по номеру 112.
10: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
9: Узнай больше о безопасности на 112.by.
10: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный бодрый привет. В Лиде 9 часов и уже 13 минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Знаете, люблю я эту игру. Вопросы легкие, вы узнаете что-то новое, еще и получаете какой-то приз. Ну, прекрасно. Будем слушать какой-то фрагмент сегодня. Длится он где-то 20 секунд. Моя соведущая будет о ком-то или о чем-то говорить. И на номер 97 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну и, как полагается, за правильный ответ получить подарок. Подарок сегодня — это бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: И как самокат, только они с маленькими колесиками. Надевать на голову шлем, на локтики, на рукавники, на локтики это одевает, потом на коленники и едешь. Кто не умеет, можно научиться. Вот.
1: Прослушали. Жду ваши варианты на номер 9703.
0: Дарим фан.

0: дарим подарки.
1: Это были Леша с Викой и Нюша, а мы подводим итоги нашего первого состязания. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но уже с ответом.
2: Это как самокат, только они с маленькими колесиками. Надевают на голову шлем, на локтики, на рукавники. На локтики надевает, потом на коленники. И едешь. Кто не умеет, можно научиться. Вот, это ролики.
1: Все верно, это ролики. Все ответы у нас сегодня верные, но у нас есть сегодня самый быстрый победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 99-12. Мы вас поздравляем. Эти овации звучат для вас. Но вы выиграли сегодня брат магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-2062, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Оставьте все лишнее в прошлом, забирайте с собой только опыт и веру в лучшее. Больше огня, больше силы, больше любимой музыки. Продолжаем полет на волнах Лидер FM.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 19 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем салют! Новый музыкальный час стартует на волнах 94.3. Новинка по чуть-чуть.
4: По чуть-чуть тебя влюбляюсь.
3: Люся Чебутина и Филипп Киркоров.
5: Его может сделать лишь король.
4: Как подобрать?
3: Горячий хит «Talk to you». Впереди новости с погодой и только хорошая музыка.
0: Ты слушаешь?

0: новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Лидская ЦРБ приглашает супружеские пары и женщин, не состоящих в браке, воспользоваться бесплатной попыткой экстракорпорального оплодотворения. Для этого необходимо обратиться в женскую консультацию, где с 2017 года функционирует межрайонное консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья». Здесь проводится медицинское обследование пациентов, а при необходимости назначается лечение в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения. Военно-патриотический клуб «Патриоты» средней школы номер 8 города Лиды имени Казакова в числе призеров областного этапа республиканского конкурса «Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать». За строевой выправкой и четкостью действий командный дух, характер и личная ответственность каждого подготовил команду их руководитель Александр Херман. Национальная экспозиция Беларуси впервые представлена на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства в Джакарте. Наша страна демонстрирует товары и разработки 19 компаний. Для Беларуси это хорошая возможность обзавестись новыми деловыми контактами и надежными партнерами на годы вперед. Выставка – одна из крупнейших отраслевых в Юго-Восточной Азии. Президент США Дональд Трамп готовит очередной удар по мировой торговле, прикрываясь заботой о правах трудящихся. Уже на этой неделе Белый дом планирует ввести новые пошлины в размере от 10 до 12,5% против 60 стран, включая государства Евросоюза, Китай, Великобританию и Канаду. Поводом для такого шага в Вашингтоне называют борьбу с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
3: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники! Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ на связи, и мы продолжаем вас настраивать на правильную волну. У микрофона Аня Белявцева, и пока этот трек набирает обороты, залетайте в наш инстаграм Лидер ФМ и подписывайтесь. Ну а прямо сейчас удваиваем позитив под отличный золотой хит от группы Blue.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Сегодня отмечается Всемирный день мозга. А вот интересный момент. Человеческий мозг может помнить песню, которую вы слышали всего один раз в жизни. Надеюсь, следующий горячий хит «Talk to you» застрянет у вас в голове не только, только по приятной причине.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде прошло рабочее мероприятие с участием представителей руководства финансового сектора страны. Члены наблюдательного совета небанковской кредитно-финансовой организации «Белинкас Групп» во главе с зампредседателя правления Нацбанка посетили региональное управление номер 27 «Белинкас Групп». В программе визита знакомство с работой подразделения. Особое внимание уделили материально-техническому оснащению объекта и эффективности текущей организационной структуры. Хоккейный клуб «Лида» в товарищеском матче уступил «Бресту». Встреча состоялась накануне на выезде и завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев льда. Завтра наша команда примет «Авиатор». Игра на арене Ледового дворца начнется в 13 часов. За сутки очередь фур на въезд в Польшу увеличилась на 160 единиц, сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки стоят 640 авто. Контролирующие службы пунктов пропуска за сутки оформили 26% транспорта от нормы. Около 120 грузовиков фиксируется перед литовскими Медининкаем и Шельчининкаем. Сопредельная страна приняла 23% транспорта от нормы. Перед всеми польскими пунктами пропуска фиксируется 620 легковушек и 10 автобусов. Въезда в Литву ожидают 130 легковых автомобилей. Согласно информации статистического ведомства Берлина и Бранденбурга, в прошлом году в столице Германии зафиксирован самый низкий показатель рождаемости за последние 22 года. В 2025-м в Берлине родилось намного меньше детей, чем в других федеральных землях. Суммарный коэффициент рождаемости в Берлине составил 1,18 ребенка на одну женщину. В среднем по стране этот коэффициент составляет 1,31 ребенка на женщину.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
7: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
8: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
9: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Спонсор программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Галерея Боргезе, построенная в 1613-1615 годах, находится на территории виллы Боргезе. Сегодня тут хранится коллекция древностей и живописи кардинала. Музей подкупает своей неповторимой коллекцией скульптуры «Прекрасно отдыхающая Венера» или «Венера-победительница Антонио Кановы». Моделью для изображения богини, как считают исследователи, была сестра Наполеона Полина Боргезе. Другие шедевры принадлежат мастеру барочного искусства Джан Лоренцо Бернини. Скульптура отдыхающего юного Давида с пращой, чье лицо имеет портретное сходство с художником, и Аполлон и Дафна. В залах, где собрана живопись, посетители толпятся перед картиной Рафаэля «Положение во гроб». В «Мальчике с корзиной фруктов» Караваджо искусствоведы видят ранний автопортрет художника. Знаменито его же реалистическое изображение святого Иеронима за письмом. Караваджо принадлежит и Мадонна Деи Палафреньери, или «Мадонна с младенцем и святой Анной», созданная в 1605-1606 годах, как алтарная картина для одноименной церкви монашеского братства. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов.

0: и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkas.by. А сейчас двери в салонах Юркас можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем привет! На улице становится чуть солнечнее, ну а мы встречаем новый музыкальный час. Яркая Кэти Перри. Зажигательная Юлианна Караулова также в этом музыкальном. Новинка о любви. Далее новости с погодой и, конечно же, мы с вами поиграем.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома провел плановый кадровый день. В рабочем графике Александра Версоцкого значились вопросы назначения и продления контрактов с руководителями и ведущими специалистами организаций. Особое внимание было уделено кадровому укреплению социальной и промышленной отраслей. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Вписать историю своей семьи в историю родного города и страны предлагает Лидский историко-художественный музей. Учреждение в год белорусской женщины готовится к выставке, посвященной семье, детству и родительству. Для будущей экспозиции музей примет в дар коляски, кроватки, стульчики для кормления, детскую одежду, игрушки прошлых десятилетий. По оперативным данным, на 22 июля зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны в Беларуси с 16% площадей, что составляет 323 тысячи гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Намолочено 1 миллион 330 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность превысила 41 центнер с гектара. В Гродненской области получено 278 тысяч тонн зерна. В Турции пострадал 31 человек в аварии с автобусом, который ехал из Стамбула в город Кушадасы на побережье Эгейского моря. По предварительным сведениям, водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, съехало с трассы и опрокинулось. Пострадавшие госпитализированы. Есть ли среди них иностранцы, не уточняется. Обстоятельства аварии выясняются.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
4: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер-Пол». Ламинат, линолеум, двери – и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка. Ставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер-пол. С заботой о вашем времени.
5: Обои. На любой вкус и кошелек.
6: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
9: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ФМ. Дарим подарки.
1: Ну что, переходим к нашему традиционному розыгрышу. Сегодня будем разыгрывать ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Быстро о правилах. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете правду или ложь, то, что я говорю. И на номер 9703 отправляете вариант ответа, правильный, ну или неправильный. Вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что на пляже песок скрипит под ногами из-за того, что в нем есть мелкие ракушки? 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, просто так хочется выиграть ароматизатор. Вы сегодня очень активны, у меня просто радуется душа, поэтому подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос сегодня звучал так. Правда или ложь, что на пляже песок скрипит под ногами из-за того, что в нем есть мелкие ракушки? И это ложь. Скрип песка вызван трением зерен друг от друга, а не вот ракушками. Так что те, кто ответил ложь, это верно. Сегодня у нас есть самый быстрый победитель. Радиослушатель, последняя цифра номер 5939. Мы вас поздравляем, и эти овации звучат для вас. Напомню, что вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий Мастер Пол. Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2016. Подробности.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской 22/3 рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 19 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Время сменить ритм. В эфире Лидер ФМ стартует новая музыкальная волна. Да это просто невероятно. Звонки на волнах Лидер ФМ. Rush. Британская звезда Элли Голдинг. Ну а я желаю всем водителям терпения на дорогах, зеленой волны на светофорах, и чтобы в вашей жизни все шло плавно и без спешки.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Высшие учебные заведения страны уже завершили прием документов на бюджетные места. Средние специальные учреждения образования только открывают свои двери для абитуриентов. Так, с 18 июля в Лидском колледже стартовал прием документов. Подробности о правилах поступления, необходимых документах и сроках смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. На Личине завершается республиканское профилактическое мероприятие по пресечению нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Его организовали с 15 по 22 июля. Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание внешнему виду транспортного средства, его техническому состоянию и наличию допуска к участию в дорожном движении. Мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения, предотвращение и снижение тяжести последствий ДТП с участием маршрутных транспортных средств и автобусов, а также для профилактики нарушений, совершаемых их водителями. Радиационный фон в норме. Белгидромет отчитался об экологической безопасности в Беларуси. Комплексный мониторинг проводится постоянно. Это позволяет своевременно реагировать на изменения и фиксировать устойчивый положительный тренд. Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС показатели остаются в пределах естественных. Незначительное превышение без угрозы здоровью отмечено лишь в Славгороде и Брагине. Логистические центры «Wildberries» в российских Краснодаре и Невинномысске атакованы минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщила основательница компании Татьяна Ким. По предварительным данным, есть пострадавшие. В телеграм-канале компании говорится, что работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Возбуждено уголовное дело. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

вам гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Иголенька, полегче!
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Строительный магазин «Иголенко» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Это была песня «Burn». Психологи утверждают, что треки со словом «огонь» или «горение» в названии подсознательно заставляют наш мозг уделять больше адреналина. Мы буквально физически ощущаем прилив тепла и ускорение пульса, когда слышим такие частоты. Наука наукой, но температура в нашей студии сейчас действительно поднялась.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 19 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00, время точное, начинаем новый музыкальный час. Группа «Тестостерон» в этом музыкальном. Катерина, мы с тобой танцуем на горе. Американская поп-группа Дэнс. Нюша также появится с нами. Впереди дневной сеанс, но прямо по курсу новости с погодой.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. На планерке в райисполкоме в центре внимания была работа промышленности. Так, директор литейно-механического завода Владимир Кошлей сообщил, что предприятие работает бесперебойно, освоены новые виды продукции, с которыми выходят на рынки России. Выгодное сотрудничество наладили и с отечественными производителями. К концу года литейно-механический завод планирует добиться положительной динамики. Интернет-маги выманили у жительницы Ашмян 35 тысяч рублей и подставили под уголовное дело. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: В 2025 году 54-летняя жительница Ашмян столкнулась с жизненными трудностями. Решив, что причиной всех бед стало воздействие потусторонних сил, она принялась искать в интернете специалиста, способного решить накопившиеся проблемы. В сети женщина быстро нашла нужного мага, который согласился применить свои экстрасенсорные способности. Разумеется, за сеанс целитель требовал солидную плату. В общей сложности за год жительница райцентра отдала мошенникам почти 35 тысяч рублей. Однако на этом беды не закончились. В ходе общения потерпевшая передала собеседникам свои личные данные. Используя их, злоумышленники оформили на имя женщины виртуальную карту, которую затем задействовали в финансовых махинациях. Именно из-за подозрительных транзакций владелица счета и попала в поле зрения сотрудников милиции. Все обстоятельства этой запутанной истории выяснились уже во время допроса. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
4: В Пинске легковушка сбила ребенка на самокате. Инцидент произошел вечером 21 июля. 33-летний мужчина за рулем «Опеля» двигался по дворовому проезду в райцентре. Он совершил наезд на 11-летнего ребенка, который выехал на самокате из-за стоящего автомобиля. Ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Проводится проверка. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что 22 июля зафиксирована наиболее мощная солнечная вспышка за последние две недели. Она случилась на фоне общего повышения активности Солнца, наблюдающегося в течение последних суток. Ученые заявили, что из-за повышенных геомагнитных индексов, которые пока не достигли критической отметки, сохраняется высокая вероятность возникновения слабых и умеренных магнитных бурь.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 32 77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Внимание Мирону Горбату, срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375 33 342 89 13.
8: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 15 минут. Время проверить, насколько вы хорошо помните то, что смотрите. Ну, давайте признаем, что многие из нас любят классику, но порой детали ускользают. И вот сегодня мы проверим вашу память, а счастливчик, который правильно ответит название фильма, получит сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Достаточно лишь прослушать фрагмент фильма и на номер 9703 отправить название. Если все понятно, предлагаю начинать.
2: Словарь Вильяма Шекспира составляет примерно 12 тысяч слов. Словарь дикаря из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко обходилась 30 словами.
1: Ну что, прослушали? Жду ваши варианты. 9703.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант названия фильма.
2: Словарь Вильяма Шекспира составляет примерно 12 тысяч слов. Словарь дикаря из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко обходилась 30 словами.
1: Да, это действительно фильм «12 стульев». Ну, варианты сегодня все были верны. Да, кинокартина, конечно, знаменитая, но быстрее всех был радиослушатель последней цифры номера 86-24. Мы вас поздравляем. Вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Достоверно.
1: Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
0: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
6: Как дела, родной?
5: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
7: Привет, чемпион!
5: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
8: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
10: Если ты разлюбишь, так теперь когда весь мир со мной.

Знаете, говорят, любовь — это космос. Правда, после этого космоса иногда остаются небольшие шрамы на память. Но сегодня мы не собираемся грустить. Мод с космическим треком на волне Литер FM.

Плавно переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 19 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Скоро попробуешь сам. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: Всем хорошего настроения! Плавно переходим к главному корейскому феномену планеты – группа BTS. Обаятельный Джонни. Love Your 3P также прозвучит в этом часе. Но впереди новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В целях улучшения информированности граждан о работе органов внутренних дел, оперативного решения возникающих проблемных вопросов в сфере правоохранительной деятельности, в понедельник, 27 июля с 16 до 18 часов в отделе внутренних дел Лидского райисполкома прямую телефонную линию проведет первый заместитель начальника УВД, начальник милиции общественной безопасности, подполковник милиции Олег Пирта. Желающие смогут задавать вопросы по телефону 69-68-03. В рамках социально-культурного проекта «Диалог с Батьковщиной» во Дворце культуры города Лиды состоялся День межклубного общения. Участники любительских объединений, клубов по интересам сменили привычную обстановку на просторы туристического комплекса «Вольный мельник». Прогулки по его территории, обмен творческими планами и общение стали отличным дополнением к насыщенной программе проекта. Минское «Динамо» первым из белорусских команд начнет выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Свой очередной поединок в новом еврокубковом сезоне вице-чемпион Беларуси проведет в Баку против местного «Нефчи». На игре будет работать бригада кипрских судей. Прямая трансляция начнется в 19:00 на телеканале «Беларусь-5». Парламент Франции окончательно принял законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет. Его поддержали 279 депутатов, против выступил 81. Таким образом, Франция стала первой страной в Европе, запретившей соцсети для лиц младше 15 лет. Правительство страны планирует ввести запрет в действие в два этапа. Начиная с 1 сентября новые учетные записи будут подлежать проверке возраста. Для существующих учетных записей новые правила будут применяться с 1 января 2027 года.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный, 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Если вы прямо сейчас за рулем или просто отдыхаете, надеюсь, вы прибавили звук. Действительно, трек, под который хочется и подумать, и подпевать в припеве. Сергей Лазарев, «Сдавайся» на волнах 94.3.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода, ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
7: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 12 до 20 градусов. Ну, а мне пришло время с вами прощаться. Надеюсь, ваш рабочий день сегодня прошел продуктивно. Вы успели сделать все запланированное и даже больше. С вами была Аня Белявцева. До встречи завтра. Наша музыка.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Павел уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидской центральной районной больнице работает отряд «Импульс» из учащихся Слонимского медицинского колледжа. Ребята приехали, чтобы получить реальный практический опыт, поближе познакомиться со своей будущей профессией. Их отряд носит имя Анны Прокофьевны Дятловой, почетного гражданина Лиды. В годы войны она была заместителем командира партизанской бригады, а после победы пришла работать стоматологом в Лидскую больницу и проработала здесь 34 года. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье, 26 июля, матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Слоним-2017». Начало матча в 17 часов, вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке. Промышленные альпинисты обновляют Гродненскую гидроэлектростанцию. Они удаляют старый многослойный налет и очаги ржавчины при помощи пескоструйной обработки, создавая шероховатую поверхность для идеального сцепления с новой краской. На чистую сталь последовательно наносят слои специального грунта и прочной эпоксидной эмали. Состав устойчив к истиранию водой, ультрафиолету и промерзанию. Отметим, Гродненская ГЭС, которая превращает силу течения Немана в электричество, одна из крупнейших в стране. По информации польских СМИ, в первой половине текущего года Варшава резко увеличила число депортаций иностранных граждан. Из страны принудительно выдворили 5640 человек, что на 28% больше, чем за такой же период 2025-го, и уже больше, чем за весь 2022-й. Больше всего на родину высылают грузин и колумбийцев.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
4: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
5: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Галерея Боргезе, построенная в 1613-1615 годах, находится на территории виллы Боргезе. Сегодня тут хранится коллекция древности и живописи кардинала. Музей подкупает своей неповторимой коллекцией скульптуры «Прекрасно отдыхающая Венера» или «Венера-победительница Антонио Кановы». Моделью для изображения богини, как считают исследователи, была сестра Наполеона Полина Боргезе. Другие шедевры принадлежат мастеру барочного искусства Джан Лоренцо Бернини. Скульптура отдыхающего юного Давида с пращой, чье лицо имеет портретное сходство с художником, и Аполлон и Дафна. В залах, где собрана живопись, посетители толпятся перед картиной Рафаэля «Положение во гроб». В «Мальчике с корзиной фруктов» Караваджо искусствоведы видят ранний автопортрет художника. Знаменито его же реалистическое изображение святого Иеронима за письмом. Караваджо принадлежит и Мадонна Деи Палафреньери, или «Мадонна с младенцем и святой Анной», созданная в 1605-1606 годах, как алтарная картина для одноименной церкви монашеского братства. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.

0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
9: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Чтобы лето не было омрачено чрезвычайными происшествиями, важно помнить о безопасности и научить этому подрастающее поколение. Важно сделать это так, чтобы дети не просто слушали, а понимали и осознавали важность соблюдения мер безопасности. Тему продолжит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
5: Часто трагедии происходят дома с огнем и шалостями. Тут важен не страх и запреты, а доверительный разговор. Расскажите ребенку, что огонь – это не игрушка, а серьезная сила, способная причинить боль и беду. Самое главное, ребенок любого возраста должен знать, что при пожаре нельзя прятаться и паниковать. Нужно быстро выходить из опасной зоны и сообщать взрослым, вызвать спасателей по номерам 101 или 112. И хотя полностью оградить ребенка от опасности невозможно, мы можем дать им знания, привить осторожность и быть живым примером. Поэтому, чтобы лето стало временем радости и безопасности для всей семьи, помните, немного внимания, теплые беседы и строгое соблюдение правил, и каникулы пройдут легко и без тревог.
4: Праздник муки «Дворышчанский млынар» состоится на Личине. Местом его проведения станет туристический комплекс «Вольный мельник» в агрогородке Дворище. Мероприятие запланировано на предстоящую субботу, 25 июля, начало в 16 часов. Гостей праздника ждут конкурсы, дегустации и концертная программа. Сотрудники наркоконтроля Гомельщины при силовой поддержке бойцов Витебского ОМОНа задержали двоих жителей Волковыска, которые работали наркокурьерами. Фигуранты по указанию куратора забирали крупные партии запрещенного товара в соседней стране и доставляли в Беларусь для дальнейшей реализации. В автомобиле одного из задержанных обнаружено и изъято 3 килограмма мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Согласно отчету Евростата, за последние 20 лет Латвия потеряла 17% населения. Это самый высокий показатель относительного падения во всем Евросоюзе. По состоянию на лето этого года численность населения Латвии сжалась до критических чуть более 1 миллиона 800 тысяч человек, сокращаясь со скоростью более 15 тысяч жителей в год. При этом смертность превысила рождаемость более чем в 2,5 раза, а средний возраст жителя Латвии превысил 44 года.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-20 градусов тепла.
3: Лидер ФМ. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-In. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
1: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Лидский электросити информирует об отключении электроэнергии. 23 июля с 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Филоновцы, Огородники, Гончарский сельсовет по улице Ленинской в связи с ремонтом линии электропередач.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Фанатам Формулы-1 предложили прокатиться по трассе в передвижном ресторане. Организаторы Гран-при Формулы-1 объявили о новом развлечении, которое может пополнить список вариантов досуга для особо обеспеченных болельщиков. Проект должен стать своего рода гастрономическим путешествием, так как подразумевает обед в небольшом ресторане, который движется по гоночному треку. Насколько можно судить по иллюстрациям, ресторан представляет собой контейнер с прозрачными стенами. Обеденная площадка рассчитана на 12 участников, не считая и обслуживающего персонала. Согласно концепции проекта, меню и напитки будут подбираться индивидуально для каждого заезда с привязкой к региону. Обед планируется сопровождать рассказами о гоночной трассе и в целом ее наиболее примечательных местах. При этом роль гида поручат одному из бывших пилотов. Полагается, что его личный опыт и точка зрения сделают рассказ увлекательнее. Стоимость билетов в передвижной ресторан не уточняется, но известно, что хотят запускать на всех оставшихся европейских этапах чемпионата. В середине апреля также сообщалось, что в календарь Формулы-1 после многолетнего перерыва вернется Южная Корея. Как считаете, найдутся ли посетители для такого ресторана?
3: Ты

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5 до 6. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомцев в надежных руках.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАВ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Высшие учебные заведения страны уже завершили прием документов на бюджетные места. Средние специальные учреждения образования только открывают свои двери для абитуриентов. Так, с 18 июля в Лидском колледже стартовал прием документов. Подробности о правилах поступления, необходимых документах и сроках смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В целях улучшения информированности граждан о работе органов внутренних дел, оперативного решения возникающих проблемных вопросов в сфере правоохранительной деятельности, в понедельник, 27 июля с 16 до 18 часов в отделе внутренних дел Лидского райисполкома прямую телефонную линию проведет первый заместитель начальника УВД, начальник милиции общественной безопасности, подполковник милиции Олег Пирта. Желающие смогут задавать вопросы по телефону 69 68 03. В рамках социально-культурного проекта «Диалог с батьковщиной» во Дворце культуры города Лиды состоялся день межклубного общения. Участники любительских объединений, клубов по интересам сменили привычную обстановку на просторы туристического комплекса «Вольный мельник». Прогулки по его территории, обмен творческими планами и общение стали отличным дополнением к насыщенной программе проекта. Хоккейный клуб «Лида» в товарищеском матче уступил «Бресту». Встреча состоялась накануне на выезде и завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев льда. Завтра наша команда примет «Авиатор». Игра на арене Ледового дворца начнется в 13 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.

0: вам гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем вечера! Ученые научились омолаживать мышей. Исследователи из Южной Кореи сделали прорыв, который может изменить наше представление о старении. Оказалось, что белок в своей восстановленной форме способен передавать сигналы старения от клетки к клетке, запуская цепную реакцию по всему организму. В ходе эксперимента ученые вводили восстановленный белок молодым грызунам. Результат оказался шокирующим. У животных быстро развивались признаки старения, снижалась активность, начинались воспаления, а в тканях повышались маркеры возраста. Проще говоря, молодые мыши старели на глазах. Но настоящая сенсация случилась, когда исследователи провели обратный эксперимент. Они заблокировали действие белка у пожилых мышей с травмами. Итог превзошел ожидания. У старых животных ускорились регенерация тканей, снизилось воспаление и улучшились физические показатели. Мыши буквально молодели на глазах. Что это значит для человека? Пока рано говорить о готовых лекарствах, но направление ясно. Если старение можно передать, значит его можно и остановить. Или же даже обратить вспять.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Дети, вы у меня взрослые?
7: Да, взрослые.
6: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
8: Что?
7: О, пап, ты уже вернулся?
9: А мы тут к ужину готовимся.
7: Горелым запахло.
9: Значит, ужин готов.
6: А давайте вместе в магазин пойдем.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
11: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастерпол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». Мастерпол. С заботой о вашем времени.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома провел плановый кадровый день. В рабочем графике Александра Версоцкого значились вопросы назначения и продления контрактов с руководителями и ведущими специалистами организаций. Особое внимание было уделено кадровому укреплению социальной и промышленной отраслей. Подробности на нашем сайте lidanews.by. В Лидской центральной районной больнице работает отряд «Импульс» из учащихся Слонимского медицинского колледжа. Ребята приехали, чтобы получить реальный практический опыт, поближе познакомиться со своей будущей профессией. Их отряд носит имя Анны Прокофьевны Дятловой, почетного гражданина Лиды. В годы войны она была заместителем командира партизанской бригады, а после победы пришла работать стоматологом в Лидскую больницу и проработала здесь 34 года. Вписать историю своей семьи в историю родного города и страны предлагает Лидский историко-художественный музей. Учреждение в год белорусской женщины готовится к выставке, посвященной семье, детству и родительству. Для будущей экспозиции музей примет в дар коляски, кроватки, стульчики для кормления, детскую одежду, игрушки прошлых десятилетий. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 26 июля матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Слоним-2017». Начало матча в 17 часов, вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» в настоящее время занимает 5-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-20 градусов тепла.

0: Реклама.
1: Лицкому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
4: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
5: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
6: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
7: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 17 градусов.

0: Coffee K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На планерке в райисполкоме в центре внимания была работа промышленности. Так, директор литейно-механического завода Владимир Кошлей сообщил, что предприятие работает бесперебойно, освоены новые виды продукции, с которыми выходят на рынки России. Выгодное сотрудничество наладили и с отечественными производителями. К концу года литейно-механический завод планирует добиться положительной динамики. Лидская ЦРБ приглашает супружеские пары и женщин, не состоящих в браке, воспользоваться бесплатной попыткой экстракорпорального оплодотворения. Для этого необходимо обратиться в женскую консультацию, где с 2017 года функционирует межрайонное консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья». Здесь проводится медицинское обследование пациентов, а при необходимости назначается лечение в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения. Чтобы лето не было омрачено чрезвычайными происшествиями, важно помнить о безопасности и научить этому подрастающее поколение. Важно сделать это так, чтобы дети не просто слушали, а понимали и осознавали важность соблюдения мер безопасности. Тему продолжит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
3: Часто трагедии происходят дома с огнем и шалостями. Тут важен не страх и запреты, а доверительный разговор. Расскажите ребенку, что огонь — это не игрушка, а серьезная сила, способная причинить боль и беду. Самое главное, ребенок любого возраста должен знать, что при пожаре нельзя прятаться и паниковать. Нужно быстро выходить из опасной зоны и сообщать взрослым, вызвать спасателей по номерам 101 или 112. И хотя полностью оградить ребенка от опасности невозможно, мы можем дать им знания, привить осторожность и быть живым примером. Поэтому, чтобы лето стало временем радости и безопасности для всей семьи, помните, немного внимания, теплые беседы и строгое соблюдение правил, и каникулы пройдут легко и без тревог.
2: Праздник муки «Дворышанский млынар» состоится на Личине. Местом его проведения станет туристический комплекс «Вольный мельник» в агрогородке Дворище. Мероприятие запланировано на предстоящую субботу, 25 июля, начало в 16 часов. Гостей праздника ждут конкурсы, дегустации и концертная программа.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер ночью западный слабый, днем юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 17-20 градусов тепла.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет, там изнутри.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: ты слушаешь.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.